Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Обратитесь в центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
2: Здравствуйте!
1: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
2: Ну да, я тебя два раза обогнала.
1: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
3: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: 150.
1: Привет! Я сегодня записываю сториз из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
2: Здравствуйте!
1: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали, как у тебя в машине.
2: Ну да, я тебя два раза обогнала.
1: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
3: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: 7 часов в Тюмени. И вот так романтично под первый снег мы начинаем новую неделю.
1: Ай да мы, ай да молодцы с вами, что уже проснулись и встречаем новую осеннюю неделю. Ну как осеннюю, уже не очень осеннюю.

0: 7 часов и 4 минуты в Тюмени. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго утра. Сегодня понедельник, 5 октября. Ну вот еще как будто бы второй месяц осени всего лишь.
0: Куда? Но... Зима, ты куда лезешь-то вообще?
1: Ну,
0: да?
1: Вне очереди.
0: Хочешь сказать, да, вот так вот. Ты почему такая нагленькая? А, женщина!
1: Да.
0: Женщина! Я вообще-то здесь стоял.
1: В очередь, пожалуйста, да, по талончикам.
0: Ну, в общем, первый снег
1: да,
0: у нас
1: мы об этом.
0: В Тюмени, да, мы об этом. И как впечатление вообще?
1: Очень как-то так неоднозначно. Джингл Беллс, конечно, не запел в голове, но вот уже шапка-то на голове имеется.
0: Я согласен тоже, знаете, уже, ну вот, в выходные как-то я что-то пару раз вышел и такой... ну, неприятно. Неприятно о голове, вот. И поэтому я тоже сегодня в шапке.
1: Да, хотя бы дождик, если будет, то на шапку. Ну, а тут уже даже не дождик, а снег.
0: Да.
1: Я думала, он попозже будет. Сейчас вот ехала тоже на работу и смотрю так в свете фар. Медленно-медленно падают капли. Думаю, ну, это же не капли, да? Мне же не кажется.
0: Хлопья летят наверх, как говорил Федук, да? Ну, в общем, с одной стороны, вот когда ты сидишь вот так вот, вот мы сейчас в нашей теплой студии уютной, да, из окна так все наблюдаем. Ну, клево, романтика, да, какая-то прям такая.
1: Чуть-чуть, да.
0: А когда там находишься на улице...
1: Неприятно.
0: Такое себе, да. Но всему виной, как Яна мне уже рассказала, циклон...
1: Да-да-да.
0: Казахстана.
1: Да, именно оттуда все вот эти вот мероприятия у нас, потому что у нас вот, получается, идет дождь, а вот где-то, сейчас скажу где.
0: В Свердловской области, по-моему.
1: Да, да-да-да-да-да. Угу.
0: Там уже, там жестко, короче, там еще жестче, чем
1: там
0: у нас.
1: Там прям снегопады, да. Угу. Но мы не отчаиваемся к выходным, к нашим, вот, суббота-воскресенье, ожидается плюс 10.
0: Ну, то есть это снег растаявший, он вода. Получается, как уже другой исполнитель нам заявлял, и мы в этом убедимся.
1: Да.
0: Ну, в общем, мы рады. Мы на самом деле рады, что в Тюмени пошел снег, потому что, наконец-то, у тюменских блогеров, ну, есть годный контент. Наконец-то что-то полезное. Они все равно еще спят, да? Поэтому мы можем над ними прикалываться.
1: Что вы там сделаете? Что? Что?
0: Вообще, вы знаете, приколы всяких... Это прикол, это второе название нашей программы.
1: Да.
0: Вот поэтому их еще у нас будет много. Для понедельника это очень даже себе хорошо, поэтому всех приглашаем сюда к нам поближе. Давайте вот так вот...
1: Вместе теплее.
0: Обнимемся, да, вот так вот. И одной большой дружной компанией отправимся покорять эту рабочую неделю. Под отличные хиты, разумеется, будем это делать. Ну и актуальную информацию, ну, новости. И о чем поговорим в ближайшее время.
1: Итак, выяснили вот какую информацию. Конечно, не сильно новость, но интересный момент они заметили. Выяснили, значит, ученые, что стресс днем влияет на кое-что очень важное ночью.
0: Так. Не прошло и нескольких минут с начала программы, и уже что-то, Яна, ниже пояса куда-то лезет уже.
1: Ну, конечно, самое интересное. Ну,
0: такая у нас программа.
1: Мне лет 15 примерно сейчас.
0: Ну что же, вопросик важный, как вы понимаете. Скоро с ним разберемся. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: Capri Madonna. 7 часов и 10 минут.
1: В конце куда-то в коридор ушел, был такой, и там такое эхо было.
0: Так, ну тут про танцы идет речь. Яна, скажи, пожалуйста, ты занималась танцами когда-нибудь какими-нибудь?
1: Да, занималась хореографией, классическими народными танцами.
0: Серьезно?
1: Да, представляешь, 5 лет целых. А так и не скажешь, да?
0: В кокошничке.
1: Ну, почти, да, в черных этих купальничках, в черных юбках,
0: что?
1: Черные балеты. Да, у нас классические были в белом, это а уже, это в черном.
0: Это уже не классические, извините меня, в черном купальнике. Ну что ж.
1: А что еще?
0: Не знаю, я просто представил тебя сейчас.
1: Не надо.
0: Зачем-то да. Но ты обещала рассказать, что стресс днем отражается на какой-то...
1: На что-то ночью.
0: Что-то ночью, да.
1: Угу. Итак, все внимательно слушаем, потому что понедельник, мне кажется, это неизбежно. Угу. Такой день тяжеленький. А, стресс днем может превратить ваши сны в кошмары.
0: Пу-пу-пу. С чем же это связано?
1: Так, особенно сильно на сновидения влияют переживания из-за отношений, семьи, друзей и денег. В исследовании участвовали участники, соответственно, представляешь?
0: Круто.
1: Да, и записывали свои сны, негативные какие-то. И, в общем, встречалось примерно 39% из них, те, кто вот какие-то вот стрессы испытывает по поводу отношений, а вот 11 из них, прям вот там семьи, друзей, денег, прям называли своими, свои сны кошмарами. Вот именно не просто негативные, а какие-то прям кошмары.
0: Ну, если так, если верить вот этим исследованиям, ну, ты вообще, да, у тебя вообще должны сниться какие-то эти ужасы постоянно. Ну, а тебе часто снятся сны?
1: Кстати, нет, я сплю в последнее время очень хорошо.
0: То есть не так уж ты и переживаешь, да?
1: Ну нет, на самом деле, я очень эмоциональный человек, как ты уже мог заметить.
0: Да-да-да.
1: Вот, и все воспринимаю немножечко чуть ближе, чем нужно, поэтому и стресс тоже, он чуть ближе, чем нужно. Но при этом тут сказано в статье, что привычные способы справиться со стрессом, например, такое-то вот, знаешь, позитивное мышление или поддержка близких заметно не меняли эмоциональный фон.
0: То есть все равно, если вы переживаете, все равно вам обеспечены кошмары.
1: Да. Поэтому фильтруйте, заботьтесь о себе. Вот эти вот ваши переживания, там, планерки, подождите, мне еще ночью сон предстоит нормальный. Не надо
0: мне вот эти кошмары ваши, да, они ни к чему, знаете. Но на самом деле, видите, да, как это все проецируется.
1: Все взаимосвязано, да.
0: То есть если... Кошмар днем, кошмары и ночью. А ну вам надо, все, да. Поэтому спокойненько старайтесь, как это, отгонять от себя. Вот реально, выставьте границы. Типа, так, стоп, мне стресс не нужен, все. Как говорится, забила на стресс и делаю лям. Вот, давайте будем такой.

0: Superstar. 7 часов и 19 минут в Тюмени. Ну и суперзвезда в мире электроники и бытовой техники. Ну, во всяком случае, в нашем городе это магазин М-Видео.
1: Да, да, вот это красная, кстати, наша коллега по брендбоку. М-Видео, да, немножечко приостанавливает свое действие. В Тюмени приостановили работу несколько магазинов техники. Именно вот так звучит новость, за которую мы зацепились.
0: Какие-то останутся, конечно, но какие-то уже прекратили
1: работу. Да-да-да, ранее магазины сети закрывались и в других районах города. В компании объяснили это плановой оптимизацией сети. Что это значит? Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Или онлайн поддушивает немного,
1: Ну, может быть, да. Но мне вот, например, очень нравится приходить, трогать, смотреть, как в руке лежит, например, если я смартфон. Телефон.
0: Согласен, что в этом есть определенные преимущества. Мы сегодня хотели бы поговорить о том, неважно, офлайн или онлайн, вот что из техники, электроники вы себе покупали вот недавно. Понравилась ли вам эта покупка и можете ли вы ее рекомендовать?
1: Да, и вообще, что поспособствовало у вас вообще выбору именно этого гаджета, этой покупки и вообще вот рады ли вы?
0: Давайте, да, общаться на эту тему сегодня в нашем Максе, например, 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6. Туда можно и текстовые, и голосовые. Да, голосовые даже вот мы прям всегда...
1: Очень приветствуем.
0: Да.
1: Ну и канал ВК «Радио Красная Армия», тоже пишите комментарии под нашим постом.
0: У нас далее гороскоп, свежие новости и ZERP's 24K Golden Fast Friends.
2: Реклама.

0: 150.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тюмень, Шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
8: Отремонтируйте стекло в моей машине.
9: Какой у вас автомобиль?
8: Красный.
9: Конечно, заменим.
10: Лаборатория «Автостекла» отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
11: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события «География» дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
6: Реклама. Застройщик ООО «СЗ ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
12: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: 7:27, точно Тюменская. А вот и свежие новости на Красной Армии. С нами Николай Антонов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени со следующего года стоимость проезда в автобусах может подняться до 50 рублей. Об этом сообщает издание ДК.ру со ссылкой на мэрию. По словам властей, этот вопрос пока прорабатывается. Повышение объясняют плановым обновлением подвижного состава у перевозчиков, а также изменением индекса потребительских цен. Реконструкцию дворца спорта «Рубин» в Тюмени планируют закончить в этом году. В первый этап вложили 600 миллионов рублей, рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта. Совершение работ второго этапа планируется выполнить после получения положительного заключения госэкспертизы. В 2023 году власти выделили на работы 285 миллионов рублей. Ремонт здания планировали закончить в декабре 2024 года, однако сроки переносили. Законопроект о новых механизмах развития индустриальных парков приняли в Тюменской области. В частности, ввели два новых понятия – инвестор индустриального промышленного парка и застройщик индустриального промышленного парка. Законопроект внесен правительством региона. Он создает основу для быстрого запуска новых проектов Агентства инфраструктурного развития Тюменской области. В их числе индустриальные парки «Московский» и «Рощино», которые сейчас находятся в стадии активного строительства и привлечения партнеров. На этом все. Далее утреннее шоу «Рэд».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: только.
1: Гороскоп на Красной Армии.
2: 7.32 в Тюмени. Сегодня 5 октября, понедельник. И астрологический прогноз вашему вниманию.
3: Овны, если вы рассчитывали в этот понедельник справиться с несколькими важными делами, будьте готовы к тому, что придется выбрать что-то одно.
2: Тельцы, серьезных проблем день не принесет, но и какими-то грандиозными переменами к лучшему вас едва ли порадуют.
3: Близнецы, если вам нужно обсудить с кем-то важные вопросы, неважно делового или личного характера, то лучше планировать это на вторую половину дня.
2: Раки, если не браться за дела слишком рано, можно добиться многого.
3: Львы, старайтесь держаться подальше от сомнительных личностей и просто не давать никаких поводов для слухов.
2: Девы, звезды на вашей стороне, многое у вас будет получаться хорошо.
3: Весы, день отлично подойдет для важных деловых встреч. Благодаря подсказкам интуиции вы выберете верную линию поведения.
2: Скорпионы, постарайтесь придумать что-то, что поможет настроиться на более позитивный лад.
3: Стрельцы, посвятите вечер каким-то приятным, неутомительным занятиям. Это позволит восстановить силы после сложного дня.
2: Козероги, хорошо пройдут деловые переговоры, даже если сначала вы не будете ожидать от них ничего особенного.
3: Водолеи, сегодня возможны сложности при оформлении документов и взаимодействии с государственными организациями.
2: Ну и рыбы, разумно будет оставить себе достаточно времени для отдыха.
1: Гороскоп на Красной Армии.

0: армии «Бизар» называется их совместная история, которую мы послушали. 7 часов и 36 минут уже в Тюмени. И далее у нас страничка вдохновения и мотивации.
1: И именно там мы рассказываем, что случилось в этот день, какое событие, открытие, день рождения, ну или еще что-нибудь интересное вообще, что случилось именно 5 октября. Вдохновляемся этим и настраиваем вас на позитивный настрой сегодняшнего дня. Мне кажется, сегодня, в понедельник, это очень важно.
0: Соглашусь с тобой, Яна, действительно, очень полезная история. И вы знаете, сегодня, на самом деле, куча профессиональных праздников. Угу. В том числе сегодня отмечается День работников уголовного розыска МВД РФ. Вот, мы этих людей, конечно же, поздравляем.
1: Конечно.
0: Вот, но пересекаться как-то вот...
1: Лучше не надо, да.
0: Ну, во всяком случае, не по работе, да?
1: Да.
0: Не по вашей работе. И мы задались вопросом, что же пожелать, да?
1: Угу.
0: Но оказывается, что уже есть на этот вопрос ответ.
2: Да! А пожелай ты мне пуха, не пера.
0: Спасибо большое.
1: Это шикарно, скажите же.
0: Да, но это еще не все, это еще не все. Еще есть профессиональные праздники, и следующие поздравления прозвучат сразу после «Нелета» Ментоловой. Программа «Спецзаказ» продолжается.
3: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс один, дождь со снегом, ветер юго-восточный слабый. В течение дня потеплеет, но не сильно, плюс 4, и осадки продолжатся.
4: Спонсор программы – компания «Скандия».
5: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: Реклама.
6: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
7: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
8: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
9: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: 7 часов и 42 минуты в Тюмени. Ну и чтобы вот это «Let's go» действительно произошло, которое только что упоминалось в нашем опенинге, страничка вдохновения и мотивации у нас начинается. Итак, чем же знаменательна дата 5 октября? Ну, как мы уже сказали, много профессиональных праздников. Также сегодня Всемирный день учителя.
1: О, да.
0: Конечно же, мы поздравляем. Это непростая работа. И что можно сегодня, да? Вот? А что, если сегодня учителя могут вести себя как ученики?
1: Вот, это как, например?
0: Это, например, просто вот, ну,
1: списывать.
0: Допустим, прозвенел звонок. Вот так. И не ученики собираются, а учителя собираются, вот так в сумку все вещи соизгибают, и такие, звонок для учителя.
1: И убегают.
0: Убегают, да, круто.
1: И бегают по рекреациям. Вот
0: да,
1: вот.
0: Да, да, да.
1: И просто дети в таком шоке, я прям вижу их глаза уже большие.
0: Да. Ну, как будто
1: и столовку
0: бы, да.
1: Бегом.
0: Самые первые, да, чтобы побыстрее. В общем, всех учителей, конечно, мы поздравляем. Также сегодня, вот у нас, знаете, как в стране принято, те, кто, вот учителя, да, по имени отчеству, и врачи тоже по имени отчеству.
1: Да.
0: И Международный день врача сегодня отмечается.
1: Ой.
0: International Doctors Day.
1: Вау.
0: Ну, получается, что тогда сегодня...
1: День неразборчивого почерка.
0: Во-первых, да. Во-вторых, врачи могут вести себя как пациенты. То есть они могут подходить к любой двери, вообще любой, какая вот вам, вот любая дверь, вот так вот открывает и говорит, мне только спросить. Закрывается и убегает.
1: Притом это в жилом доме.
0: Ну, неважно, какая дверь, туалет это или что-то еще. Ну, всех врачей, конечно же, мы тоже поздравляем, тоже важнейшая работа.
1: Сердечно, да.
0: Так, ну и еще сегодня отмечается Всемирный день Джеймса Бонда.
1: Ту-ду-ту-ду. Ну, как там эта музыка-то, да, которая...
0: Ты сейчас из Санта-Барбары показала.
1: Нет.
0: Ту-ту-ру-ту-ту.
1: Да-да-да. Ну, похоже, согласна.
0: Ну что, Джеймс Бонд, конечно, тоже великий персонаж. И пока что, кстати, неизвестно, кто его следующий бы сыграл.
1: Да сколько можно? Мне кажется, столько фильмов уже было.
0: И вот я тоже хотел об этом поговорить, что меня это даже немного настораживает, потому что, ну, больше детективных приключений только у Евлампии Романовой, героини Дарьи Донцовой. Понимаете, да?
1: О, это легенда вообще.
0: Просто. Вот это, кстати, как вам такое, да? Евлампия Романова и Джеймс Бонд. Посмотрим, да.
1: Кто кого.
0: Более проницательный, да. Но, если честно, я думаю, что сегодня вполне себе костюмчик будет в тему, да? Такой строгий. Вот, типа ты Джеймс Бонд.
1: И вот. Находим вот эти книжки, которые, мне кажется, в каждом туалете лежали, вот эти вот ее...
0: Дарья Донцова, кстати.
1: Да, почему-то.
0: Вот такой день сегодня. Интересный, насыщенный, разнообразный. Вдохновляйтесь и побеждайте.

0: раскачаем этот день.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: главное, здесь есть такая строчка: в городе все плачут, и это, кажется, про наш город сегодня. Потому что просто посмотрите. Это
1: что такое?
0: Вообще.
1: Природа, ты что творишь, а? Вы что вытворяешь?
0: Да, там наверху у себя. Ну, в общем, снег уже, не стесняясь, просто свалит, вот как бы...
1: Метет прям, да. И мне что, надо щетку откапывать где-то в багажнике у себя, чтобы почистить?
0: О нет, только не это. Ты же целый день потратишь. Ну, странно, кстати, что она у тебя не в сумочке. Потому что обычно в женской сумочке все важные предметы. Так, 7.51 в Тюмени. Что касается важных предметов, таких как бытовая техника. Вышла новость про нас, про Тюмень. Звучит она так.
1: Да, приостановили в Тюмени работу нескольких магазинов техники. В компании объяснили, это плановая оптимизация сети. Компания, кстати, очень известная по брендбуку, ну, по цвету. Очень похожая к нам, близко.
0: Ну, да, скажем, М-видео называются. В общем-то, мы решили сегодня поговорить вот как раз-таки об этом. Что из бытовой техники и электроники вы себе покупали недавно, почему вам это вдруг понадобилось,
1: да.
0: И довольны ли вы, можете ли вы это рекомендовать. Начну я, с вашего позволения. Определенно, одно из главных приобретений моих — это вот этот пылесос-палка, ну, беспроводная, которая...
1: Я вот его хочу очень, кстати.
0: Вот, особенно, когда есть ребенок, и ребенок часто у вас дома, ну, ест.
1: Живет.
0: Да, живет. Это вообще штука очень сильно необходимая. Как бы есть и такой, ну, проводной, скажем так, пылесос, да, но доставать его,
1: разматывать,
0: не всегда это удобно. А так просто быстренько все взял. Супер вообще. Рекомендую, если честно, только знаете что? Не повторяйте моих ошибок, не надо экономить на мощности. Берите прям вот помощнее.
1: Почему?
0: 12 тысяч ватт. Маловато. Ну, я не знаю, у меня еще, видите, кошки дома, поэтому...
1: А, ну да, да.
0: Там надо, да, конкретно. В общем, вот такие рекомендационы. 8-9-2-2-3-0-1-104-6. Это наш Макс. Туда и текстовые, и голосовые отправляйте.
1: И канал ВК Радио Красная Армия. В комментарии тоже пишите.
0: Что вы купили недавно из бытовой техники или электроники? Почему вы это купили? И понравилось ли вам?
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс +1, дождь со снегом и ветер юго-восточный слабый. В течение дня потеплеет немножко, до плюс +4, но осадки также продолжатся.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
2: Мы «Тюменские продукты».
4: Выбирай свежее, покупай «Тюменское». Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: Привет! Я сегодня записываю сториз из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
6: Здравствуйте!
5: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
6: Ну да, я тебя два раза обогнала.
5: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
3: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте nasportsatom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Заходите!

0: новенькая «Эпилог» 757 в Тюмени. И мы сегодня решили выяснить, что вы недавно купили себе из бытовой техники или электроники, почему вы на это решились и довольны ли вы покупкой. И вот какие сообщения к нам прилетают.
1: Доброе утро. А мне бесконечно повезло. Покупать не приходится. Из последнего беспроводной пылесос и шикарный телефон. Нет, конечно же, я не украла. Все это дарит мне самый дорогой человечек. Моя доченька. Желаю всем такую же.
0: О, как...
1: Вот, это, знаете, очень
0: вот
1: мило.
0: Такие сообщения, конечно, мотивируют на то, чтобы воспитывать своих детей, да?
1: Ну, да.
0: Хорошо вкладываться в их воспитание для того, чтобы потом, когда они станут...
1: Старости, как говорится, стакан
0: не
1: воды.
0: Не забывай, не то, что стакан воды,
1: а пылесос, телефон, да?
0: Да-да-да, хорошо. Доброе снежное утро, Тюмень. Доброе. Аэрогриль, просто чудо-аппарат. Всем по аэрогрилю. Готовит все быстро. Закинул на 25 минут и готово. Вкусно и полезно. Если честно, соцсети меня уже давно обрабатывают.
1: Да, мне тоже на подкорке, как будто это нужно. А зачем, непонятно.
0: Но потом я включаю критическое мышление и думаю, ну у меня же есть духовка. По сути, она выполняет те же самые функции.
1: Ну, плюс-минус, да,
0: наверное. То же самое, горячим воздухом готовит еду. То же самое.
1: Да-да-да.
0: Так вот, до сих пор я так и не определился. Все-таки это маркетинг, да, вот это? Или действительно полезная штука?
1: Мне кажется, полезна она тогда, когда много людей в семье, и духовка уже не справляется вот этим вот горячим воздухом, а вот аэрогриль, хоп, еще туда, и все готово.
0: Как ты потом, хоп, и задвинула ящик.
1: Ну, там же ящички, да, вот эти.
0: Так, доброе утро. Я купила презентер. Оказалась незаменимая вещь. Работаю в школе. Раньше, чтобы переключить слайд, нужно было идти к компьютеру. Теперь из любой точки класса могу это сделать. И дети всегда под контролем. В общем, лучшая покупка за последние... Ну, это еще кликер называется, чтобы переключать слайды.
1: А, это пультик вот этот маленький.
0: А, пультик.
1: Когда вот так вот радары немножко так незаметно его прячут, чтобы так волшебно слайды переключались. Я сколько замечала, что они не просто так вот нажимают, вот прям как обычный телевизор. А такой просто в кармане где-нибудь там сбоку.
0: Да, магия происходит. Ну, для школы, конечно, вообще супер. Мы, кстати, поздравляем вас с успешной покупкой и с Днем Учителя.
1: Да,
0: судя по всему. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Это наш Макс. Текстовые, голосовые отправляйте.
1: И канал ВК Радио Красная Армия. В комментарии тоже пишите.
0: Тема у нас такая. Что вы покупали себе недавно из бытовой техники и электроники? И почему вы это покупали? И понравилось ли вам? Let's go.

0: 8 часов в Тюмени. И вроде бы снег немножко подуспокоился, но мы успокаиваться, конечно, не собираемся.
1: Абсолютно нет. У нас здесь тепло, музыкально и мега энергично, поэтому погнали с нами.

0: Понятно. Меня зовут Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброе такое вот понедельничное утро. Сегодня понедельник, да, вдруг кто не услышал с первого раза. 5 октября. Еще, казалось бы, осень, но вот уже как будто бы...
0: Это зимние...
1: Настроение присутствует.
0: Но мы выяснили, что это такая временная истерика, можно сказать, да, просто вот осень такая... Все!
1: Я все, уже и так много тут побыла с вами.
0: Да, ну это все к выходным более-менее стабилизируется, да?
1: Да, будет плюс 10 градусов, но у меня есть и хорошая новость. Ну как хорошая новость? Как к этому легче относиться? Вот снег, понедельник, и если вы хотели что-то начать сначала, либо же что-то вообще в целом начать с понедельника, то вот, ну знак, даже уже снег выпал. Из чистого листа.
0: Я бы вообще наоборот, кстати, это воспринял бы. Вот, допустим, ты решил начать новую жизнь с понедельника, да? И пошел снег. И ты такой, ну зачем? Это знак, что это не надо делать.
1: Ну, как говорится, у Егорки одни отговорки, поэтому не берем этого внимания.
0: Вообще, я заметил на выходных, так, понаблюдал немножко за людьми, резиновые сапоги. О, да! Такое ощущение. Мы ждали, да? Давайте скажем, мы ждали этого момента.
1: Мы ждали очень, да.
0: Каких только я не видел. Конечно, мужчины в основном, а мужчины тоже, кстати, я замечал в резиновых сапогах. Вот. Но девчонки, конечно, и какие-то салатовые у них. Их там. И розовые.
1: Ну, красота, ну согласись же, да?
0: Ну да, ну практично.
1: Удобно,
0: очень, да.
1: Практично надел и ко всему в целом подходит вообще, неважно, в костюме ты, в смокинге и в розовых сапожках.
0: Да, это
1: подходит.
0: Стиль.
1: Задаем тренды.
0: Ну и что, что ты 60-летний мужчина, уважаемый, да, как бы уже ездишь там на каком-нибудь ленд-крузере. Нормально, сочетается. В общем-то, ну это самая такая главная, самая основная новость, да,
1: и еще, что самое главное, не забудьте не только себя переобувать, но и свою машину, потому что уже, мне кажется, можно начинать, потому что ночью это уже минус как бы давит. Я даже окна закрыла сегодня ночью, а они были открыты.
0: Ой, это уже знаю.
1: Показатель.
0: Итак, мы приготовили, несмотря на погоду, вообще классный такой тепленький, бодрящий коктейль из контента для того, чтобы...
1: Взболтать, но не смешивать.
0: Да, сегодня, кстати, день Джеймса Бонда, поэтому актуально. Устраивайтесь поудобнее, делайте погромче, и давайте сразу же сходу какую-нибудь новость обсудим.
1: С двух ног, что за последние 2 месяца, цифра 2 мне сегодня нравится, что-то выросло в Тюмени. Вот именно в Тюмени. Но это не печальная новость, вообще нет. Такая приятная, легкая вот на ход ноги. Ну или на ход колес.
0: Опа. Ну что ж, намек мы уловили. Что-то про автомобили, видимо. Так что дождитесь обязательно. Скоро будут все подробности. Еще раз всем привет.
1: Доброе утро.
0: И классного дня.

0: Calling out for you. 8 часов и 12 минут. Тюмени, что-то про автомобили, какие-то автомобильные новости. Яна, пожалуйста.
1: Итак, значит, в Тюмени за последние 2 месяца, а именно с начала июля до сентября, спрос на новые электромобили и гибриды вырос на почти 30% по сравнению с началом этого же года.
0: Практически точно так же выросли и цены на бензин.
1: А это...
0: Совпадение? Не думаю.
1: И тут ты абсолютно прав, Саша. Не часто это бывает. Тюменцы... Да, рост интереса к автомобилям на электротяге пришелся именно на этот период, когда бензинчик у нас взлетел. Ну и тюменцы чаще выбирают кроссоверы. Такие автомобили также представлены на вторичном рынке.
0: Давайте сначала разберемся, что вообще такое гибрид.
1: Что-то это как, с чем-то.
0: Да, две технологии используются. Как бы двигатель внутреннего сгорания и электромотор. И в основном работает электромотор. Вот, то есть, ну, понимаете, все плюсы этого, да, то есть быстрый разгон, маленький расход топлива, бензина. Двигатель обычного внутреннего сгорания, он используется как, ну, чтобы зарядить, короче...
1: Как генератор.
0: Как генератор.
1: Почему я тебе подсказываю, я не знаю.
0: Ну, в общем, вот в связке все это работает, и, ну, если честно, вот эта технология мне для Тюмени кажется вполне себе приемлемой. Просто вот если чистый прям электромобиль, я пока... Ну, не
1: мы
0: знаю.
1: К этому не привыкли,
0: я критично,
1: да.
0: Пока что, да, вот как-то скептично, точнее,
1: эти
0: к
1: вот
0: этому.
1: Тревожники, которые, а хватит, а не хватит, а что, а вдруг
0: ну,
1: там...
0: Ну, вот поехали вы, например, вот в другой город, да, например. И ладно летом, как бы, понятно, а зимой расход батареи-то, он больше.
1: Да, машину обогревать надо, еще и доехать надо успеть. Ну, вот такое. Ну, знаешь, гибриды, мне кажется, сейчас в наше время, вот в связи с ситуацией с бензином, еще актуальны такие, что и бензиновые, и газ.
0: Вот это очень похоже на тюменский гибрид. Вот это да.
1: Да-да-да. Наш тюменский.
0: Ну, кстати говоря, вы знаете, что сейчас, если вы хотите ГБО себе поставить, то это не так-то просто.
1: А что?
0: Это очереди уже устраиваются.
1: А, серьезно?
0: Примерно такие же, как и на заправке.
1: И куда стоять? В какую очередь?
0: Ну...
1: Думайте сами, решайте сами.
0: Ты в одну, я в другую, потом посмотрим, у кого быстрее.

0: 15 минут в Тюмени, и вы знаете, кое-какое наблюдение интересное мы обнаружили про наш с вами город.
1: Да. В Тюмени приостановили работу нескольких магазинов техники, а именно М-Видео. В компании объяснили это плановой оптимизацией сети. Что это вообще значит, что там будут делать, неизвестно.
0: А откроются ли там какие-то обновленные магазины или все убрали, потому что не надо.
1: Ну, в последнее время я, кстати, заметила, что там меньше ассортимент стал.
0: Ну так вот, давайте, в общем-то, про бытовую технику и электронику сегодня узнаем у вас. Что вы себе недавно из таких товаров приобрели? Почему вы? Вам это вдруг резко понадобилось? И довольны ли вы? Яна, у тебя есть какой-то пример?
1: А, так вот даже сходу и не сказать,
0: хорошо,
1: но я знаю
0: тогда
1: то, что нужно.
0: Это понятно.
1: Да.
0: Хорошо, подумай тогда. Через полчаса мы к этой теме вернемся и ваши сообщения тоже почитаем. Ну а до этого мы скучать, конечно же, тоже не будем. У нас и гороскоп, и новости, и Кайго с обалденной историей Take Me Back. Короче, будет круто.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+. В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
6: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: На Красной Армии готов рассказать Виталий Панов. Привет.
1: Утро доброе. В Тюменской области предложили ограничить продажу вейпов с 1 марта следующего года. Такой законопроект рассмотрят депутаты регионального парламента, пишет РБК Тюмень. Ранее регионы получили право запрещать продажи вейпов. Согласно тексту регионального законопроекта, ограничение планируется ввести на 5 лет. До 1 марта 2032 года запрет будет введен на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. В Тюменской области увеличат количество комплексов фото-видеофиксации для повышения безопасности на дорогах региона. Об этом сообщил губернатор Александр Мор. По словам главы региона, они уже показали свою эффективность. Сейчас на дорогах области действует более 260 таких устройств, и стационарных, и передвижных. В Тюмени недалеко от ТЦ «Вояж» построят новый рынок. Два здания расположатся в районе улицы 50-летия ВЛКСМ. Согласно паспорту объекта, первое строение закончат уже к концу этого года, пишет портал Ура.ру. Это здание с подземным паркингом возводят в границе улиц 50-летия ВЛКСМ, Шиллера, Тарская, Максима Горького. Второе строение находится на 50-летие ВЛКСМ, Мариса Тереза, Тарская. Этот комплекс закончат во втором квартале следующего года. На этом все. Далее утреннее шоу «Рэд».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Точно, Тюменская, 8.30. Сегодня 5 октября, понедельник. И подсказки от астрологов, пожалуйста.
2: Овны, если вы рассчитывали в этот понедельник справиться с несколькими важными делами, будьте готовы к тому, что придется выбрать что-то одно.
1: Тельцы, серьезных проблем день не принесет, но и какими-то грандиозными переменами к лучшему вас едва ли порадует.
2: Близнецы, если вам нужно обсудить с кем-то важные вопросы, неважно, делового или личного характера, то лучше планировать это на вторую половину дня.
1: Раки, можно добиться многого, если не браться за дела слишком рано.
2: Львы, старайтесь держаться подальше от сомнительных личностей и просто не давать никаких поводов для слухов.
1: Девы, звезды на вашей стороне. Многое будет получаться хорошо.
2: Весы, день отлично подойдет для важных деловых встреч. Благодаря подсказкам интуиции вы выберете верную линию поведения.
1: Скорпионы, постарайтесь придумать что-то, что поможет настроиться на более позитивный лад.
2: Стрельцы, посвятите вечер каким-то приятным, неутомительным занятиям. Это позволит восстановить силы после сложного дня.
1: Козероги, хорошо пройдут деловые переговоры, даже если сначала вы не будете ожидать от них ничего особенного.
2: Водолеи, сегодня возможны сложности при оформлении документов и взаимодействии с государственными органами.
1: Ну и рыбы, разумно будет оставить себе достаточно времени для отдыха.

0: часов и 33 минуты в Тюмени. И у нас начинается рубрика «Only Facts». И напомним, что, как и всегда, мы заключаем в понедельник пари на какой-то, ну, проигравший ведущий вот должен выполнить или какое-то наказание, или челлендж какой-то. И
1: да.
0: На этой неделе мы решили, что-что?
1: Что тот, кто проиграет, моет машину другому.
0: Да, сегодня сейчас вот такая погодка, да, когда как будто бы вообще машину мыть не хочется. Да.
1: Но надо, ну или внутри хотя бы влажную уборку сделать.
0: Mm-hmm.
1: Ну а рубрика у нас называется Only Facts. Там мы рассказываем рандомные абсолютно факты. Ну а вы выбираете, чей факт лучше, и голосуете.
0: Итак, сегодня, Яна, кого выставляешь ты на эту лютую бойню?
1: А вот сюрприз не расскажу. Я еще выбираю, и вот сейчас выберу.
0: Хорошо, я уже определился. Сегодня, как мы вот уже говорили, отмечается День Джеймса Бонда в честь 50-летия. Он был учрежден этот день в честь 50-летия выхода первого фильма.
1: Угу.
0: Вот у меня будет факт про Джеймса Бонда.
1: Отлично, очень интересно.
0: Угу. Ну что же, кого выставляет Яна? Мы узнаем сразу после Зоя, Hold the Horizon, уже очень скоро. Дождитесь.
2: Реклама. 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием. Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.
5: 4 и 5 сентября – дни обмена в Бруснике. Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.

Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: машину выигравшего на мойке самообслуживания. Все как полагается.
1: Да.
0: И выигравший, конечно же, контролирует процесс и
1: снимает на видео.
0: Дает указания обязательно, да. Итак, начну на правах победителя пятницы. Я.
1: Пожалуйста.
0: Итак, про Джеймса Бонда у меня сегодня будет факт. Ну, наверное, один из самых крутых актеров, который сыграл когда-либо Джеймса Бонда, это Шон Коннери. Считается, что он самый каноничный вообще Джеймс Бонд. И вот после съемок в фильме «Бриллианты навсегда» Шон Коннери заявил, что все, я никогда больше не сыграю Джеймса Бонда.
1: Почему?
0: Но через 12 лет согласился на участие в новом фильме. Я думаю, что был соответствующий гонорар.
1: Ну, может быть. Может быть, изначально ему мало заплатили, а потом
0: может
1: такие,
0: так,
1: Шончик,
0: да.
1: Ну что ты?
0: Шончик?
1: Ну, как его уменьшительно ласкательно назвать?
0: Да. И самое интересное, что по предложению его жены Мишлен фильм получил название «Никогда не говори никогда». Ну, такая она уже в то время...
1: Я думала, что с рестораном будет связано.
0: Уже сидела в этих пабликах ВКонтакте, уже знала вот эти цитаты.
1: Легко найти, сложно потерять. Ой, это наоборот, сложно найти, легко потерять.
0: Ну, в общем, вот так вот с легкой руки жены Шона Коннери фильм в итоге утвердили это название, и так он и вышел «Никогда не говори никогда».
1: Ну, вот девушки все решают. Вот от мужиков вообще сложно чего-то дождаться. И вот у меня, кстати, мой факт тоже связан плюс-минус с этим. Морская тематика. И тема пойдет про молодых окуньков, но они не вот в привычном виде.
0: Молодые окуньки, так.
1: Название какого-то взрослого фильма. Немножко.
0: Так.
1: В молодости черноморские окуни — это вот такие маленькие рыбки, на самом деле. Не как вот мы привыкли.
0: Не речные, да?
1: Да.
0: Окушки даже можно назвать.
1: У нас все сегодня в ласкательном, да? Поддержи.
0: Ну, маленькие, да.
1: В общем, в молодости эти черноморские окуни в основном девочки, но уже к 5 годам они радикально меняют пол. Ну и становятся, соответственно, мальчиками. Представляешь, такое возможно в этом мире. И этот феномен называется, сейчас скажу, последовательным гермафродизмом.
0: Ничего себе.
1: Да, то есть они прям когда самки, они функционируют прям как женские особи, откладывая икру. А уже потом, когда им 5 лет становится, они становятся мужчинами, соответственно, продолжают функцию выполнять как самцы.
0: Ничего себе. Вот это, конечно, да. Мне больше всего здесь жалко родителей этих окушков. Потому что они, как вот им воспитывать, да? Они воспитывают, значит, как...
1: Сначала Наташа, а потом Олег.
0: Да. Как им вот это быть? Это, конечно, да, не позавидуешь.
1: А я все о чем? Что женщины такие просто живут и такие... Да ну, вот от вас ничего не дождешься. Надо все брать в свои руки. И просто меняют пол.
0: А потом в итоге такие... опять на мужчин... загружаем факты в наш канал ВК. Радио «Красная армия». Заходите, выбирайте. И завтра узнаем, кто победил.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Шунгар и Директориал с утренним шоу «Ред на Красной Армии». 8.50 в Тюмени. И нам стало известно, что сеть крупных магазинов электроники и бытовой техники сократила количество своих магазинов.
1: Да-да-да. К сожалению, видео вот так вот решило, но не объяснили вообще... В связи с чем это произошло?
0: Объяснили, сказали, что это оптимизация, что такое.
1: Что такое оптимизация сети, непонятно.
0: В общем-то, мы решили сегодня, неужели спрос на бытовую технику в Тюмени снижается? Поэтому вопрос такой у нас сегодня.
1: Что вы покупали последнее из техники? И что этому поспособствовало вообще? И рады ли вы этой покупке?
0: Ян, ну ты вспомнила, что ты покупала из недавнего?
1: Да, я покупала, ну так уже, конечно, давненько, но вафельницу.
0: Да, вот все, что касается вот этого вот, вафельницы и так далее, мы в это все не верим, пока не попробуем.
1: Ну, я тоже. На самом деле, она так у меня и стоит, собственно.
0: Все понятно, да. То есть на вафли надеяться пока не стоит, да?
1: Ну, я попробую, я попытаюсь, честно, но не обещаю.
0: Пока что обратную связь никакую дать не можешь, да?
1: Да, отзыв оставить не могу.
0: Но красивая, да? 8-922-300-104-6 это наш Макс. Туда можно и текстовые, и голосовые сообщения отправлять.
1: Да, и канал ВК Радио Красная Армия, туда в комментарии тоже пишите.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные. Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
4: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Денталь.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Мы решили сегодня поговорить про бытовую технику и электронику, которую вы покупали недавно. Почему вы решились на эту покупку и довольны ли вы своим приобретением? Вот такие вопросики сегодня обсуждаем, и вот такие сообщения к нам прилетают.
1: Закупались в последний раз бытовухой, в скобках.
0: Бытовух.
1: Да-да-да. Обычно от нее избавляются, а тут закупались. Но имеется в виду, что холодильник и стиралка. Пришли в М-видео, пощупали, покрутили, пооткрывали все и приценились, и нашли точно такие же товары на Озоне, в разы дешевле и до двери. Некий лайфхак даже.
0: И вы знаете, есть еще одно сообщение, тоже очень похоже. Доброе утро. Забыл, когда уже был в магазинах техники. Все заказываю на маркетплейсах, иногда с очень хорошими скидками. Сейчас качество техники такое, что трогать там нечего. Работает и ладно. Но отчасти могу согласиться, конечно.
1: Ну да, если стоимость соответствующая, то как будто бы и не жалко, можно, если что, еще одну купить, как бы вещь.
0: То что-то на богатом, конечно, Яна.
1: Ну, если там стоит...
0: Не-не-не, мы из того поколения, когда нужно покупать вещи на века.
1: Ну, согласна, да. Но и надо выкладывать бюджет.
0: Лет 15 должна проработать. Нет, стоить должна мало, но работать должна... 15-20.
1: Классика.
0: Еще и детям потом ее отдать, чтобы вот они еще пользовались. Да, вот это вот обязательно. Но согласен, что на маркетплейсах тоже бывают хорошие предложения.
1: Да.
0: Так, есть еще одно сообщение. Что брал последнее, не сильно помню. Было буднично и необходимостью. А вот мой топ покупок, от которых я до сих пор в восторге. Хороший робот-пылесос. Забыл про ежедневные уборки. Но только знаете что? Перед тем, как чтобы робот-пылесос убрался, вам нужно поднять стулья, там все провода.
1: Самим
0: убраться немного, да. Умная колонка. Теперь она управляет моим пылесосом и настроением. Это звучит, если честно, знаете, так немного. Она управляет моим пылесосом и настроением.
1: И именно сейчас я пишу это сообщение, потому что оно мне сказало.
0: Да-да-да. Беспроводные яблочные наушники. Сейчас уговариваю себя приобрести умные очки. Брал на тест для работы. Бомба, если честно. А также выбираю себе на день рождения электронную чашу для паровых коктейлей. Курение вредит вашему здоровью. Ну, по поводу очков, если честно, вот это, я думаю, что это гаджет года, если честно. Вот прям что-то такое новенькое, действительно прикольное.
1: Да, свежее и в целом очень даже полезное. Я вот сколько вижу, выкладывают люди видео всяких разных. Качество в целом очень даже. И ходишь, руки свободны. Можно там что-нибудь еще делать.
0: Что-то еще трогать, да?
1: Да.
0: Какие видео ты смотришь, Яна? 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Это наш Макс. Отправляйте текстовые, отправляйте голосовые к нам в Макс, пожалуйста.
1: Ну и ВК тоже пишите, там канал у нас Радио Красная Армия.

0: 9 часов в Тюмени. Ну и главная новость к этому часу. Снег в Тюмени закончился.
1: Ага. Ну и все, что тебе нужно утром в понедельник после снега, это бодрящий кофе, новости и заряжающие мы.

0: Вот Саша Самойлов.
1: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго, бодрого утра. Сегодня понедельник, 5 октября. Ну и, конечно же, вот эта вот новость, мы не можем ее не сказать.
0: В Тюмени сегодня утром был снег, он закончился. И знаете что? Я бы хотел выразить благодарность и действительно уважение и восхищение всем тюменским водителям. Потому что, как это обычно бывает, да, пошел дождь, и сразу же: в автошколе меня к такому не готовили.
1: Да. Я летом училась, там все сухо было.
0: Это же руль. Он что, крутится, и куда крутишь, туда поворачиваешь, это педали. Короче, все забывают почему-то навыки вождения сразу же, как только что-то связанное с погодой случается. И вот этот утренний снег, он не сбил тюменских водителей.
1: О, спонталыгу,
0: что называется, да. И великолепно. Пробки, ну, есть, да, но они как обычно. Все как обычно, стандартно достаточно. Поэтому красавцы, молодцы.
1: Респект вообще.
0: И еще, знаете, моя личная просьба ко всем водителям. Обратите внимание на пешеходов. Наконец-то уже. Я к тому, что они иногда проходят рядом с лужами, которые образовались после вот этих дождей на выходных. И так легко кому-то испортить день.
1: А карма, знаете ли, она возвращается.
0: А вы представляете, там вот, да, женщина, например, да, у нее трое детей. Она идет или, знаете, она домой идет, да? То есть, представляете, да, какое у нее настроение? У нее трое детей маленьких. Она идет домой. Она идет сражаться. И тут вы проезжаете. Ну и что?
1: Это просто ее начинаем заранее готовить, потому что дома то же самое ее ждет.
0: Типа, охладись заранее.
1: Да-да-да.
0: Ну, в общем, вы поняли, да, что сейчас очень легко наехать на лужу, кого-то обрызгать. Поэтому давайте как-то будем с этими вопросами повнимательнее.
1: Лояльны друг к другу, да. Ну, а что касается именно новостей, новостных, прям масштабных, тюменских.
0: Хорошо, понял.
1: Я расскажу, что...
0: Окатить нас хочешь, да, вот этой волной?
1: Да-да-да, новостной такой свежий, прям вот кто сейчас завтракает, приятного аппетита, вот кофе и вот эта вот газетка, которую я вот сейчас начинаю, открываю вот эту вот перелистовую страничку, и там написано вот прям на первой страничке: к какому открытию 2030 года уже начала готовиться Тюмень?
0: Открытие. Ну что же, открытие — это всегда...
1: А вот сама новость на следующей страничке, которую мы перевернем.
0: Открытие — это хорошо. Открытие — это бывает даже бесплатная еда на открытиях, каких-то угощений.
1: Ой, Саш, тебе вот лишь бы вот поесть.
0: Да, я такой. Ну что же, подробности узнаем уже скоро. Всем еще раз привет.
1: Доброе утро.

0: суперхит 2011 года выпуска. И вот как раз-таки в то время с большим хейтом столкнулись ребята, потому что они явно используют в песне автотюн. Mm-hmm. То есть технология, которая...
1: Улучшает
0: неправильно,
1: голос.
0: Она, да, вытягивает все ноты и так далее. Uh-huh. Вот. Но потом как-то, знаете, нормально стали на все это реагировать, да. Сейчас у нас вот ИИ-песни.
1: Это
0: и
1: уже
0: тоже,
1: прям, да,
0: и
1: нормально.
0: Сейчас тоже все такие, типа, ну, ИИшка, ИИшка. Uh-huh. Я думаю, что тоже пройдет какое-то время, и нормально уже будем как
1: ну,
0: бы свыкнемся.
1: Смиримся, да.
0: 9 часов и 11 минут в Тюмени. Итак, какое открытие ожидает Тюмень в 2030 году?
1: Итак, завершите благоустройство третьей очереди экопарка Затюменский. Это вот на обороне, да, планируется к 2030 году. А это уже вообще не за горами. Угу. Год прям страшная цифра такая. Ну вот всего лишь 3 года. 3 года-то это у нас что вообще?
0: Если считать, что сейчас уже 2027 практически начался,
1: да,
0: в 2030, да, как будто бы, да, всего лишь 3
1: уже
0: года.
1: Уже, да.
0: Ну и вы знаете, любой ремонт, если он длится 3 года, это в целом
1: база, нормально
0: вообще, да.
1: В общем, рядом с прудом Оловянникова обустроят набережную, пирс, беседки, кофейню, пункт проката и гостиницу. А также в этом экопарке, соответственно, установят памятник и музей-дачу даже в современной интерпретации.
0: Ну, звучит все неплохо. Как будто бы и так, знаете, Затюменский очень красивое место. Действительно, тюменцы очень сильно его любят. Регулярно там припарковаться негде.
1: Ну да, кстати.
0: Когда там еще вот такие... Вот добавьте, пожалуйста, парковку. Потому что вот это все мы центры притяжения там делаем, да, народу будет еще больше.
1: Да,
0: поэтому хотелось бы, чтобы это тоже учитывалось.
1: Ну вот, передаем привет инвесторам, которые, кстати, проведут работы на безвозмездной основе. Mm-hmm. Представляете?
0: Нам нужны такие люди, да?
1: Да, контакты, явки, пароли, пожалуйста.
0: Нас тоже что-то инвестируют на
1: безвозмездное. Мы очень способные, ребята. Вообще, все, молодцы, можем делать.
0: Ну что же, круто, потрясающая вообще классная новость. Ждем, когда появятся уже первые. А есть какие-то рендеры, может быть, уже?
1: Рендеры это что, картинки какие-то?
0: Картинки, да. Ну, то есть, как будет, типа...
1: Есть вот в новости, там все будет такое зеленое, красивое, вот, ну вот.
0: А давайте смотри. Мы просто разместим это в нашем канале ВК.
1: Да,
0: радио
1: а то я мастер описывания вообще.
0: Зеленое, красивое.
1: Да, все же

0: 30 минут в Тюмени. Ну и вы знаете, наши коллеги-журналисты обратили внимание на то, что количество магазинов бытовой техники и электроники сокращается в Тюмени. Mm-hmm. Якобы это оптимизация сети какая-то происходит. Ну, в общем, факт остается фактом. Судя по всему, люди как будто бы даже уже и... Все покупают на маркетплейсах, даже бытовую технику.
1: Потому что я заказал, пришел, товар посмотрел, ты его также можешь потрогать, увидеть, если что, обратно сдать. Ну и мы зацепились.
0: Бедные только работницы ПВЗ, вот эти ваши тостеры, вот эти все, таскать бесконечно.
1: Под камерами, пожалуйста, проверяйте все. Ну и мы зацепились за эту новость, и в связи с этим такой вопрос хотим вам задать. Что последнее вы купили из техники, ну и что этому поспособствовало? Ну и вообще, рады ли вы этому приобретению?
0: Макс наш, 8-9-2-2-3-0-1-4-6, туда и текстовые, и голосовые, пожалуйста, просим.
1: Да, и канал ВК «Радио Красная Армия» тоже пишите.
0: Ну а у нас далее гороскоп ожидается, свежие новости ожидаются, и Мэри Гу с суперхитом «Настоящий». В общем, хорошая такая плотная программа утренняя.
2: Прогноз погоды.
1: А вот еще и погоду расскажем вам. Плюс один к этому часу, дождь со снегом, ветер восточный слабый. В течение дня потеплеет, плюс 4, но осадки до вечера такие же ожидаются.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.0+».
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 7.26, точное тюменское, на Красной Армии новости, и Виталий Панов, привет.
1: Доброе утро. В экопарке Затюменский появится семейный центр, спа-комплекс и спортивный центр. Мастер-план третьей очереди благоустройства экопарка будет проведен в рамках масштабного инвестиционного проекта, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. Также обсуждается вопрос благоустройства озера Оловянниково. В целом модернизацию экопарка в районе улицы Ямской, Институтская и Барнаульская охватит более 43 гектаров. Тюменская область вошла в первую десятку рейтинга качества дорог. Результаты представляет РИА Новости. Лучший показатель в Уральском округе у Челябинской области, где нормативам соответствует 85% дорог. Регион занимает второе место в рейтинге после Москвы. Тюменская область на 10-м месте. У нас 74% дорог в норме. Худший на Урале показатель у Свердловской области. 47-е место. Там половина дорог не соответствует стандартам. 19-й Тюменский цифровой форум и выставка «Инфотех» пройдут в Тюмени 22 и 23 октября при поддержке Минцифры России. Его главной темой останется искусственный интеллект и нейросетевые технологии, сообщает инфоцентр правительства региона. 22 октября состоится открытый диалог с министром цифрового развития РФ. Форум станет площадкой для 5-го съезда координаторов ФПП «Цифровой России». Подробная программа на сайте форума. Участие бесплатное, необходима регистрация. На этом все. Все, далее утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: октября и астрологические рекомендации вашему вниманию.
1: Овны, если вы рассчитывали в этот понедельник справиться с несколькими важными задачами, будьте готовы к тому, что придется выбрать какую-то одну.
0: Тельцы, серьезных проблем день не принесет, но и какими-то грандиозными переменами к лучшему вас едва ли порадует.
1: Близнецы, если вам нужно обсудить с кем-то важные вопросы, неважно, делового или личного характера, то лучше планировать это на вторую половину дня.
0: Раки, если не браться за дела слишком рано, можно добиться многого.
1: Львы, постарайтесь держаться подальше от сомнительных личностей и просто не давать никаких поводов для слухов.
0: Девы, звезды на вашей стороне. Многое будет получаться хорошо.
1: Весы, день отлично подойдет для важных деловых встреч. Благодаря подсказкам интуиции вы выберете верную линию поведения.
0: Скорпионы, постарайтесь придумать что-то, что поможет настроиться на более позитивный лад.
1: Стрельцы, посвятите вечер каким-то приятным, неутомительным занятиям. Это позволит восстановить силы после трудного дня.
0: Козероги, хорошо пройдут деловые переговоры, даже если сначала вы не будете ожидать от них ничего особенного.
1: Водолеи, сегодня возможны сложности при оформлении документов и взаимодействии с государственными организациями.
0: Ну и рыбы, разумно будет оставить себе достаточно времени для отдыха.

0: назад. Утро понедельника здесь, на Красной Армии. Своя сабесочка. Если я буду танцевать, 9 часов и 36 минут в Тюмени. Ну и мы выяснили, что у нас в Тюмени, оказывается, сокращается количество магазинов бытовой техники и электроники. Но упал ли спрос на эти товары? Вот.
1: В чем вопрос? Интересно, конечно. Но мне кажется, нет, потому что, ну, техника имеет свойство ломаться, что-то там, ну, нужное появляется, вот там мультиварка, да, вот
0: новинки
1: родился ребенок.
0: Новинки.
1: Ну и такое, да. В общем, или вот навеяно какими-нибудь, какими-то соцсетями или коллегами, которые что-то купили, и вот тебе вроде не надо было это, но вдруг резко стало нужно.
0: В общем, мы сегодня решили поинтересоваться, что из бытовой техники и электроники вы купили себе недавно, что вас на это натолкнуло, и как вам вообще покупка, довольны ли вы или нет. Могу рассказать, что недавно у меня сломалась как раз-таки, вот ты говоришь, микроволновка, и купил себе новую, и вы знаете, там есть самая полезная функция. Вот самая полезная функция. Как вы думаете, какая это?
1: Часы.
0: Ну, это понятно, но это не самое полезное. Там, в общем, можно отключить звук, когда она закончила разогревать.
1: А как ты поймешь, что она закончила? Ты же можешь забыть.
0: Ну, работают биологические часы. То есть ты ставишь... Вот, допустим, представьте, утро. Вот я встаю, да, в 6 утра разогреваю себе что-то на завтрак. И выключаю звук.
1: Чтобы
0: и
1: не
0: то есть
1: будить.
0: Моя семья не просыпается. Да.
1: Она не знает, что ты поел.
0: И от этого очень сильно счастлива.
1: Ну а как же вот это вот остановить за одну секунду до, как будто бы ты спасаешь мир вообще.
0: Я понял, да-да-да. Я в эту игру тоже играю иногда. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Пишите в Макс или голосовухи отправляйте, что последнего, что недавнего вы купили из бытовой техники и электроники. Ну и в наш канал ВК, Радио Красная Армия, тоже в комментариях пишите.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщению сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу по-прежнему +1, дождь со снегом, ветер восточный, слабый. В течение дня потеплеет, +4, но осадки такие продолжатся до вечера.
3: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
4: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет, подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
2: Реклама.
5: Даже если вы не решили, какую собаку взять, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и площадки для собак на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент». Уточняйте наличие площадок для собак на страна.ком. Действует для сданных домов.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
8: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
9: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
10: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
11: Категория 6+.
12: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
13: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
12: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
14: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
12: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
15: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+.
17: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
18: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события «География» дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
19: Реклама. Застройщик ОСЗ. ЕСБ. Недвижимость. Проектная декларация. Наш.дом.рф.

0: 9.44. Что недавно вы покупали себе из бытовой техники и электроники? Что вас на это натолкнуло? И довольны ли вы приобретением? Такие у нас сегодня вопросы к вам. И вот ваши ответы. Давайте почитаем.
1: Итак, пишут, значит, нам, что купили очиститель воздуха. Вообще тема, особенно для тех, у кого окна выходят на дорогу и нет вытяжки на кухне.
0: А это, кстати, в Тюмени у нас у всех окна выходят на дорогу.
1: Ну да, в целом, как бы, да, если вы не в частном секторе живете. С работой справляется великолепно, обслуживать несложно и недорого. Всем советую.
0: Ну или если у вас... кто-то душный в помещении присутствует, тоже много
1: освежит атмосферу. Да, нам в студии тоже надо поставить.
0: Я об этом и говорю, кстати. Как ты перехватила мою шутку? Эй, отдай обратно. Это я над тобой прикололся.
1: Но я считаю, что если вы пишете такие комментарии, то явки, пароли, пожалуйста.
0: Модели?
1: Сразу пишите, да.
0: Артикул в описании.
1: Да.
0: Сушилка для белья. Очень удобная штука. И гладить потом половину вещей не надо. Ну и подождите, стоп. А когда же смотреть турецкие сериалы, как не за глажкой? И вот эти шоу на телеканале «Пятница».
1: А вот эти истории потом, что... Да, это в детстве на меня утюг упал.
0: Тоже отменяются, что ли?
1: Ну...
0: Ну, в общем, мы против, да, сушилки для белья?
1: Ну, как будто бы да, что все. Не надо все оптимизировать, надо вот сохранять историю.
0: Если без шуток, то тоже попадались отзывы, что вещь революционная.
1: Mm-hmm.
0: Ну, как минимум, не нужно выставлять вот эту вот раскладную вот эту...
1: Мост вот этот дома.
0: Потом обходить вот это...
1: А как он складывается, страшно.
0: Ламбаду вот эту, да, танцевать там. Так, ну и финальное сообщение, очень неприятное, кстати говоря. Вот я прям...
1: Как погода даже сегодняшняя,
0: не
1: примерно.
0: Я его прочитаю, да. Прикупил себе PlayStation 5 к выходу GTA. Ожидаем выхода. И хочется ответить словами из некогда популярного мема. Почему он, а не я?

0: Классная тема такая, воодушевляющая, вдохновляющая. Music Sounds, если вкратце, то здесь речь о том, что, ну, все может как-то там, знаете, быть, ну, по-разному в жизни, да, там, как крутанет, как прижмет где-то, да, но Music Sounds, звуки музыки всегда помогают пережить это немножко, ну, как-то полегче.
1: Ну, конечно, да. Ну и вот такую новость мы прочитали вкратце вообще. Тюменцы узнали, что кишечник влияет на настроение. Вы знали, что именно там, оказывается, в кишечнике, гормон счастья, значит, серотонин, в значительной степени производится.
0: Ну, то есть не только звуки музыки, но и вкусная еда тоже помогает, да? Все думают, что вообще-то мозг — это центр удовольствия, да?
1: А кишечник, на самом деле, кишечник, конечно,
0: а
1: да.
0: А вот ты, Яна, зря на меня ругаешься, что я люблю вкусно поесть. Вот
1: а почему?
0: Ты всегда потому говоришь, что... ой, тебе лишь бы поесть, лишь бы еда.
1: Да потому что ты не делишься со мной, поэтому я тоже люблю вкусно поесть.
0: Как будто я у тебя забираю твою... Ну, кстати, не такую уж, я посмотрел, не такую уж и вкусную еду.
1: Ой, начинается абьюз. Абьюз Александр.
0: Ну, в общем, что мы вам рекомендуем сегодня? Обязательно, конечно, Красная Армия должна быть рядышком, потому что Music Sounds, они должны быть вот где-то здесь, рядышком.
1: Под сердцем.
0: Да, кроме того, какая-то вкусная еда. Почему вот обычно, знаешь, принято что-то на выходные оставлять, там, да, какие-то походы куда-то. Не на, вот сегодня тот самый день, когда нужно себя гастрономически порадовать.
1: Надо утепляться не только снаружи, но и изнутри. Тем более, глядя на погоду, это очень актуально сегодня.
0: Ты что, намекаешь на то, что надо... как ты говоришь, дроболызнуть? Ну, утепляться, извините.
1: Чай, горячий чай или кофе.
0: Да, ну и вообще в целом, вот такая погодка какая сегодня в Тюмени, да? Вот это отличная возможность проявить себя на работе. Знаете как? Потому что ты смотришь, да, пасмурно, как бы, и вот погружаешься в дела, и не думаешь о том, что как там хорошо, замечательно, и жизнь проходит как бы мимо, да? Такого нету. Поэтому вот все, несколько простых вам лайфхаков от нас, как сделать этот понедельник легким и приятным. А там, видите,
1: пользуйтесь.
0: И до премии недалеко.
2: Реклама. Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Видит

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcor Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcor Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcor замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
3: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.0+».
4: Кому-то нравится, кому-то не нравится, а «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей «ВАК». Дополнительные слесарные и диагностические посты, увеличение склада запчастей и расходных материалов, новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной, 12.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: немножечко лета. Вот так мы завершаем сегодня утреннее шоу Red. Ну и вообще довольно символично речь зашла о лете, потому что далее на Красной Армии Антон Колев. Человек, который ассоциируется у меня с как раз-таки летним отдыхом, потому что когда утреннее шоу Red в отпуске, именно Антон ведет шоу «Летние каникулы».
1: Шоу-заменитель, вот так.
0: Антон, привет.
1: Да, привет, ребята, доброе утро.
0: Слушайте,
1: и вот я думал, ты что-нибудь скажешь, типа, а за окном далеко не лето, вот что-нибудь такое будет. Кстати, именно его и еще других артистов можно будет услышать. Понял, вот эта трехуровневая будет какая-нибудь история.
0: И в номинации лучшая подводка этого утра.
1: Так. Спасибо. Спасибо огромное. Как у вас дела?
0: У нас, понедельник нормально так.
2: Хорошо, да.
1: Тяжелый день или нет?
2: Нет, кстати.
1: Нормально?
0: Да, нормально.
1: Вот я вот эту тогда эстафетную палочку у вас перенимаю и с таким же настроением продолжу.
2: Держи.
1: Далее. Спасибо.
0: Мы желаем всем отличного дня. Вернемся завтра и раскачаем этот день!
1: Пока. В Тюмени 10 часов и 1 минута. Что же, всем действительно отличного утра. Здравствуйте и добро пожаловать на Красную Армию, если вы только к нам присоединились. Мы тут планируем дальше слушать музыку. Вот, например, впереди у нас лирика аутентичная.

Как раз на армии прямо сейчас красотка Зиверт, «Зеленые волны» называется этот трек, и я не знаю, были вы свидетелями этого или нет, но по социальным сетям разлетелось огромное количество видеороликов, где Зиверт дает большое стадионное шоу, иначе это не назвать, это не просто концерт, это прям шоу в Санкт-Петербурге. Кстати говоря, там же она и сделала посвящение Майклу Джексону, я не знаю, видели вы это или нет, но она вот прям за любовь к музыке благодарит его и свою сестру, которой она посвятила этот номер и эту часть своего шоу, потому что, говорит, именно сестра когда-то познакомила меня с Майклом Джексоном. Ну, навряд ли это было так, что типа, вот, мистер Джексон и моя сестра Юля, смотрите, знакомьтесь. Нет, имеется в виду, конечно же, с творчеством. 10-12, Тюмени, мы продолжаем далее. Это утро понедельничное, 5 октября сегодня. Впереди нас с вами ожидает не меньшее количество хитов, чем и до этого. На подходе Ваня Дмитриенко и дуэт Мальбека Сюзанна, отражение перед этим Миша Миллер, Хей На-На-На. Ну, а сейчас дуэт Гаязов Бразерс, Санта Лючия. Немного напомнят нам о лете, ребята, давайте послушаем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Филатов и Кэрос и СТ, там, где рассвет. Вообще, впереди много музыки, устраивайтесь поудобнее. Мы отправляемся далее в это музыкальное путешествие уже через 2 минуты.
2: Реклама.

жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии певица Мона. Послушаем трек «Мама». Этот и другие хиты Красной Армии ждут нас через 2 минуты. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
5: Мы свежие.
6: Мы качественные.
5: Мы вкусные. Мы доступные.
6: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
6: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

от If в Тюмени 10 часов и 42 минуты уже. Мы с вами не останавливаемся, продолжаем далее этот день. День, который, кстати говоря, ну, как будто бы, знаете, такой нам тут устраивают тест-драйв зимний своего рода, да, потому что вы вообще видели, что происходит за окнами? Плюс 1 градус, ничего себе. Кажется, что это, да, как-то даже и осень незаметно. Я сегодня еще такой налегке выхожу, как всегда, ни верхней одежды не взял, ничего. Пока дошел до автомобиля, я, если честно, прям подзамерз. А еще потом едешь и видишь, что снег на улице. Вот это да. Возможно, кстати говоря, тут уже Саша Самойлов по этому поводу немножечко поерничал. Я, наверное, тоже буду ерничать, что сейчас пойдут вот эти вот различных социальных сетях видео, типа, вот, смотрите, снег и так далее. Да, но а что сделаешь? Смена сезона, она такая, всегда вызывает бурю эмоций у людей. 10.43, мы идем далее. Прямо сейчас послушаем хит от Evanescence, Going Under называется он. Давайте послушаем.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени сейчас плюс 1 градус. На улице местами идет небольшой дождь. Днем сегодня тоже небольшой дождь, до плюс 3. Вечером дождь со снегом и плюс 2 градуса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии мир.

0: Ну и до финала часа нас с вами ожидает только музыка, ничего не пропусти.
1: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся?
2: Бухгалтера никак не найду, а сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала, кое-как разобрался.
1: Знакомо, тоже долго никого не мог найти, пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам, отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
2: О, спасибо, друг, выручил. Скажи номер.
1: 68-0086. Код города 3452.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай.
4: И слушай новые треки.
3: Ступай.
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай.
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай. vk.com/redarmyfm

Тюмени 11 часов. Продолжаем далее первый рабочий день этой недели и будем его по традиции облегчать не без помощи любимых хитов. На подходе группа Айова, мы перед этим Алекс Уоррен, Fever Dream, но еще ранее нас встречает группа Серебро, смотри, но не трогай.

0: Группа Айова с новой песенкой под названием «Мы» здесь на Красной Армии в Тюмени 11 часов и 9 минут. Я с большим удовольствием, как и всегда, приветствую всех наших слушателей здесь, на Красной Армии. У нас впереди много самой лучшей музыки по версии самой Красной Армии здесь ожидается. Так что оставайтесь и далее вместе с нами. В ближайшем будущем планирую вас порадовать хитом от группы The Killers, Mr. Brightside, до этого Тиесто и Брианна Грейс, Beautiful Places. Но сперва Акмаль и его трек «Любовная». Да, всем еще раз большой привет, классного дня. И несмотря на погоду за окном, чтобы что-нибудь вас сегодня обязательно согревало. Вот такое у меня пожелание. Все, погнали далее.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас +1 градус. На улице небольшой дождь. Днем сегодня тоже небольшой дождь, до +3. Вечером дождь со снегом и +2 градуса.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Европе Плюс диджей Гожа «Амичико». Eyes on me, mi chico, tonight here we go, pico, chico, давай, mi chico. Этот трек услышим с вами через 1.5 минуты, никуда не уходи.
0: Реклама.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race! Не замерзает при -55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4-й и 5-й групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
0: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени сейчас плюс 2 градуса, на улице небольшой дождь. Днем сегодня дождь со снегом, плюс 3, вечером плюс 2 градуса, и тоже будет дождь со снегом.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна», 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас с вами ожидает один из последних хитов Люси Чеботиной «Горгона». Этот трек услышим через 2 минуты, никуда не уходи.
0: Реклама.
4: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируются с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12. 0+.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Back. Ну а в Тюмени уже 11 часов и 45 минут. Мы продолжаем далее этот день, и впереди нас с вами через 15 музыкальных минут здесь, на Красной Армии, ожидает минуты отдыха и развлечения. Это будет программа «Плюс Вайб». Не пропустите, в которой для тебя ожидают подарки от Красной Армии, музыка, новости, в общем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Ваня Дмитриенко недоступна.
2: Отпускаем пульс, тайны, ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты пробуешь.
1: Это и многое другое ждет нас далее здесь на Красной Армии. Оставайся поблизости.
3: Реклама.
4: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
5: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков, покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
6: Мы свежие.
7: Мы качественные.
6: Мы вкусные. Мы доступные.
7: И мы стали ближе.
6: Мы тюменские продукты.
7: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
0: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Вайб на Красной Армии.
1: Точное тюменское, 12 часов и 2 минуты. Всем еще раз большущий привет. Здравствуйте, это Плюс Вайп, меня Антон Колев зовут. В ближайший час вместе с вами проведем кампанию лучших мировых хитов по версии Красной Армии. И, конечно же, еще и будут игры, развлечения, подарки. Все это в обязательном порядке должно у нас быть здесь. Так, на этой неделе мы, короче, билеты в кино разыгрываем. Так что будьте наготове. Отправляем всех любителей большого кино на большом экране в кинотеатр Атмосинема. Так что желаю всем удачи. Что нужно делать, как и всегда, просто верно ответить на мой вопрос и стать обладателем этих билетов. Также, что еще? Будем новости обсуждать интересные. Что там у нас происходило в Тюмени, в России и в мире за последние несколько дней, это мы тоже обсудим. Ну и музыка. Куда мы без музыки? Впереди нас с вами ожидает много самых разных хитов. На подходе мод Инда Клаб. До этого вспомним песенку под названием «Friends». Это будут Маршмеллоу и Энн-Мари. Ну а сейчас The Second Voice, Let Me Be. Всем еще раз большой привет и классного дня.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: плюс вайб
1: на Красной Армии.
2: В течение 12 часов и 7 минут. Ну и прямо сейчас устроим небольшой дайджест, обзор событий того, что происходило в выходные, что там в различных трендовых пабликах и социальных сетях. Одно из сообщений этого утра, то, что мессенджер Telegram перестал работать у пользователей Android. Я не знаю, сталкивались вы с этим или нет. Пользуетесь вы им вообще или нет. Но юзеры начали массово жаловаться, что мессенджер перестал вообще работать даже с VPN и с прокси. Если вдруг у вас такая ситуация, напишите мне, просто интересно, действительно ли это так. Пишите в Макс. Что еще? Ну, это то, что вот с утра прям во многих пабликах пролетело. В России введут сбор за использование VPN-трафика. VPN-трафик может стать платным. Да, Минцифра вновь вернулась к идее ввести налог на зарубежный интернет. Но это туда, знаете, в копилочку к новостям об интернете и о том, насколько комфортно его использовать, по крайней мере, зарубежную часть. Что еще? Пользователи нашли некое объявление. Я так не думаю, ну, навряд ли это какой-нибудь там Авито. Но тем не менее. Короче, в Италии продается дом с видом на море. В Калабрии. Или Калабрии, не знаю, как правильно, наверное, Калабрии. Фотографии, конечно, я вам так скажу, это просто вообще что-то с чем-то. То есть тут где-то, значит, такое в горах, и открывается вообще потрясающий вид на море. Ну, это просто вот, я не знаю, смотришь, и аж дух захватывает. Домик, может быть, и не совсем большой, но как будто бы, если ты являешься счастливым обладателем самого себя, либо у тебя очень большая семья, то вообще вполне себе. Так вот, самое интересное, что в пересчете на наши деньги дом этот продают за 1 миллион рублей примерно. До пляжа 19 минут, а до аэропорта Реджо ди Калабрия около 1 часа 40 минут. В доме 2 спальни, 1 ванная, площадь 100 квадратов. Есть терраса с видом на море. Поп-поп-по. Ни о чем не намекаю, но как будто бы я бы там как минимум побывал бы. Что еще в Тюмени, значит, что обсуждается? Это, конечно же, погода, то, что уже люди успели и снег повидать сегодня. Он, кстати говоря, еще должен показаться. Я думаю, к вечеру нас с вами ожидает дождь со снегом. Поэтому астрологи объявили неделю различных коротких видео в различных соцсетях со снегом. Будьте внимательны, чтобы вас не накрыла эта лавина.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: На Красной Армии прямо сейчас музыкальный проект Ibn, трек, который называется «Leave it all behind». Новая работа, которая потрясающе вписывается вообще сюда, в обстановку Красной Армии. 12.19 Тюмени, плюс вайб продолжается. Впереди у нас с вами розыгрыш билетов в кино. В кинотеатр на синема не пропустите. Ну а до этого будем слушать большое количество музыку. Впереди и Майли Сайрус, и Хали Флейм, и Айова, и Доуз. Но сперва Джоэл Кори, его Whisper уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
5: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов. И никаких обещаний. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
8: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
9: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
10: И слушай новые треки.
9: Ступай!
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
9: Ступай!
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
9: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.
9: Ступай!
10: vk.com/redarmyfm.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: нами сейчас новым хитом Bash Bear Shades.
1: Вайп на Красной Армии.
0: Да, в Тюмени уже 12:33. Самое время разыграть билеты в кино, в кинотеатр «Атмосфера».

0: телефона в Максе можно присылать нам свои варианты ответа. Ну а вопрос мой сегодня будет связан, как вы думаете, с чем? С одним из моих самых любимых анимационных фильмов. Вот я для себя некий рейтинг вывел. Мои любимые мультфильмы. На первом месте идет фильм «Король Лев», мультфильм. И вот где-то там же, на этой первой ступенечке, но чуть пониже, если мы представляем себе рейтинг, вот, ну, что-то наверху, это самое мощное, и пониже там спускается. И где-то на той же ступенечке, но чуть пониже, мультфильм под названием «Душа». Так вот, сегодня я как раз-таки про «Король Лев» хотел с вами поговорить, а точнее про историю одного момента. Вопрос у меня такой. Звуки какого животного использовали звукорежиссеры для создания грозного рыка льва Шрама в мультфильме «Король Лев»? Цифра 1 – гризли, цифра 2 – тигр, цифра 3 – верблюд. Пишите 922-300-1046, чуть позднее подведем итоги.
1: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12. 0+.»
4: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
5: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
4: И в каждой парадной лопомойка. Чистота в коридорах и домах.
6: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
4: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
7: ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» от «Делом Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Сатурн». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Заходите!

0: Вайб на Красной Армии.
1: Итак, давайте подведем итоги розыгрыша билетов в кино. У нас тут на связи Егор. Егор, привет, доброго дня.
2: Добрый день.
1: Привет, привет. Расскажи, как у тебя стартует новая рабочая неделя?
2: Да хорошо. Дождь только идет.
1: Что только?
2: Дождь на улице.
1: А, дождь на улице. Но не со снегом, просто обычный классический дождь.
2: Да, верно.
1: Это хорошо, потому что я сегодня, когда увидел, я просто не был готов к тому, что настолько сильно переменится погода за одну ночь. Не был готов к дождю со снегом сегодня и сильно удивился. Так, Егор, смотри, давай мы с тобой озвучим верный вариант ответа на мой вопрос. Я его сейчас повторю, а ты потом нам скажи, какой ответ был верным. Я говорил про мультфильм «Король лев», и, а как оказалось, звукорежиссеры для создания грозного рыка льва Шрама в этом мультфильме использовали звук кое-какого животного. Было три варианта ответа – гризли, тигр или верблюд. Какой верный ответ, Егор?
2: Это верблюд.
1: Да, абсолютно верно, это верблюд. Вот что мне удалось выяснить. Какой факт? Оказалось, что чистый львиный рык на записи звучит слишком плоско, поэтому для драматизма добавили агрессивные звуки верблюдов. Ты знал об этом или ты просто наугад ответил?
2: Нет, я читал где-то об этом.
1: Где-то читал такой факт. Вот видишь, иной раз, да, мы тратим время на чтение, казалось бы, бесполезной для нас информации, но в нужный момент она оказалась... вполне себе полезной. Еще раз поздравляю тебя с победой. Классного тебе дня.
2: Спасибо.
1: Счастливо. Пока.
2: До свидания.
1: Пока-пока. Ну, а мы с вами не прощаемся. Мы продолжаем далее наслаждаться музыкой. Прямо сейчас DJ Feder и Liz с треком Goodbye, Love It.
0: Плюс вайб на Красной Армии.
3: Is someone listening? Okay.

0: Прогноз погоды.
1: Тем временем в Тюмени плюс 2 градуса. На улице местами идет небольшой дождь. Ветер прорывами до 12 метров в секунду. Вечером нам обещают дождь со снегом и плюс 2. Ночью плюс 1 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама. Мы свежие.
4: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
4: И мы стали ближе.
0: Мы тюменские продукты.
4: Выбирай свежее. Покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
5: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская 12». 0+.
8: Захавай!

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Вот уже и час дня в Тюмени. Так, по заверению людей весьма компетентных, разбираешься в погоде, на улице весьма холодно, даже очень. Все ходят в зимних куртках, так мне рассказал человек, который сидит сейчас в нашей студии. Что ж, спасибо за информацию.

спокойные, дозиметры тоже в норме. Это просто у нас Imagine Dragons, Radioactive добавили нам прям такой настоящий радиоактивности хит, благодаря которым я, собственно говоря, которому и узнал о существовании этой потрясающей группы, представляющей Лас-Вегас на музыкальной карте мира. 13.07 Тюмени, мы с вами потихонечку добрались до обеденного перерыва. Я всем желаю приятного аппетита, ну и мы здесь. Но давайте будем говорить высокопарно тоже. Кое-каких музыкальных блюд вам добавим. На первое, чуть позднее, предлагаю, точнее, на десерт послушать Kima Sounds, Rice Low. До этого в качестве второго, ну, что-то типа макарошек с котлетками Dave and Tams, Rain Dance. Ну, а прямо сейчас, вот, пожалуйста, хороший суп, лирик и аутентичное, ловите.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 2 градусов, на улице дождь со снегом. Вечером тоже дождь со снегом и плюс 2, ночью до плюс 1 и будет облачная погода с прояснениями.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
6: И слушай новые треки.
5: Ступай!
6: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
6: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
6: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
6: vk.com/redarmyfm

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 2 градусов, на улице дождь со снегом, вечером тоже дождь со снегом и плюс 2, ночью до плюс 1 и будет облачная погода с прояснениями.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
5: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
6: Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле, дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
8: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
9: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
10: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
11: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
12: Категория 6+.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Спасибо. Неназванный мной человек. Вот Кузьмил и так на улице, да, себе, ну, обстановка с погодой. Еще и грустную песню про осень, почему бы и нет. Спасибо огромное. 13.40, Тюмени, продолжаем далее. Этот день впереди нас с вами ожидает Коста Лакоста. Послушаем его песенку под названием «Cherry Lady». Кстати говоря, и вновь вот этот вот тейк о том, что это перерождение, реинкарнация музыкальная Акая Метова, на мой взгляд, Коста Лакоста. Перед этим Нептуника, вот и ловите.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии дуэт Two Colors, Mad World. Это и, конечно же, много другое ожидает тебя. Впереди здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай.
2: И слушай новые треки.
0: Ступай.
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай.
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай. vk.com/redarmyfm.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

Тюмени 2 часа. Тут нумерологи рассказали, когда лучше всего ставить елку. Подробности будут немного позднее. С тобой Даша Русакова. Классного понедельника!

классных треков. Но сначала, как и обещала, раскрою лучшую дату, чтобы поставить дома елку. Нет, еще не рано. Считаю, что нужно делать это по зову сердца. Некоторые и вовсе не убирают елку весь год. Так вот, нумерологи сообщают,

0: Реклама.
1: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
2: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет, а

Биберекс и Дэвид Гетта с темой Sad Girls, то есть грустные девчонки. Ну а если ты словила грустинку из-за погоды, заглядывай в наш ВК-канал. Там мы выкладываем для тебя практически ежедневно крутой контент. Например, сегодня выложили

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 3, местами идет небольшой дождь. Ближе к 5 он закончится, потом плюс 2 и никаких осадков до завтрашнего утра.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди яркий фит от Лорен и Уорренер «Let me forget you».

0: Реклама.
1: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+».
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Тюмени 3 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, как выучить иностранный язык с помощью нейросети и поставлю много классных треков. Не пропусти.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 3, местами идет небольшой дождь. Ближе к 6 он закончится, потом плюс 2 и никаких осадков. До завтра.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто». На Молодежной 12.
4: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
5: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
4: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
6: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
4: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году.
7: ОСЗ «Баланс Одесская». ДН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 3, местами идет небольшой дождь. Предстоящим вечером до плюс 2 и никаких осадков.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Оставлю для тебя веселую тему AEIOU от Оливера Хелденса. А еще расскажу про челлендж, который замутили ребята из утреннего шоу Red. Не пропусти.
0: Реклама.
4: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на strana.com.
5: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на strana.com.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
7: Захват!

0: 550.
1: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события География дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
2: Реклама. Застройщик ОСЗ «Езда недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

На Красной Армии Айова с трендовой темой мы, а Саша и Яна из шоу Red возвращают тренд на челленджи. Помнишь, в 10-х годах это было популярно? Так вот, на этой неделе в ВК-канале каждый из них выставляет по факту. Слушатель голосует за самый интересный, и тот ведущий, который набрал меньше голосов, моет машину.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди безусловный топ от Тимы Белорусских мыслей. И еще больше мощных треков далее. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
4: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов. Новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной 12.

Тюмени 16.00. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, что можно глянуть в кино сегодня. Ну, а также послушаем Open Bach, Miles Away. Далее, прямо сейчас Temper City, Self Away.

Красная армия «Елка» с ее главным хитом на большом воздушном шаре. Ну а что касается главной кинопремьеры этой недели, это, пожалуй, фантастика «Девятая планета». Главной звездой фильма стал Юра Борисов. Это мы автоматом одобряем. Да и съемки, говорят, очень красивые, потому что частично проходили в Марокко. В остальном отзывы смешанные, но получился вроде как крепкий фантастический экшен, так что стоит глянуть на большом экране, я вот точно собираюсь. А билетики выигрываю в программе «Плюс Вайбс» 12 до часу завтра и в любой будний день. По ним, кстати, можешь выбрать и другую картину для просмотра, а еще взять с собой кого-нибудь и еще. В плане музыки подскажу, что послушаем. Майк Познер и Дэвид Гетта «I went back to Ibiza». Далее этот большущий хит прозвучит сразу после «Мэри Го». Настоящая — это «Красная армия».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На очереди симпатичный трек Music Sounds от дуэта Fast Boy. Встречаю этих и многих других мировых звезд в своих динамиках уже скоро.
2: Реклама.
3: Даже если вы пока только мечтаете об автомобиле.

0: Автомобили. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и паркинг в подарок на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов. Паркинг в подарок со сроком по 10.05.2027. Не для всех планировок, не во всех проектах группы компаний. Суммируется с другими предложениями. Подробности на страна.ком.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмень напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Захавейл, мы едем в автомаг!
5: Удобно!

0: 50.
1: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Поставлю кое-что новенькое от Майли Сайрус, Бас Персуадес. А еще расскажу про новую инициативу Wildberries. Не пропусти.
2: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: Петрович, привет. Как бизнес?
5: Да что-то не очень. Продажи упали, объемов нет.
4: А я снова выиграл электронный тендер с помощью русской компании. Сейчас же все госзакупки в электронном виде.
5: А это как?
4: Заключил договор на комплексное сопровождение с русской компанией. Они мне и подпись электронную сделали, и тендеры сами в интернете находят, и заявку на участие подают, и даже жалобы в ФАС пишут. В общем, комплексное сопровождение по электронным торгам.
5: Как ты сказал, русская компания?
4: Русская компания. Помогли Петровичу. Поможем и вам. Позвоните нам 680 086 680 086.
6: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+.
7: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события «География» дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
8: Реклама. Застройщик ОСЗ «ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24. Let's go.

А Красной Армии только что был лирик с темой «Аутентичная». В Тюмени 16 часов и 43 минуты, как и обещала, рассказываю про новую инициативу Wildberries. Этот маркетплейс в тестовом режиме запустил в Тверской области доставку заказов через передвижной пункт выдачи. Товары в таком формате будут выдавать через автолавку. Она будет приезжать 4 раза в неделю по установленному.

нашей области тоже. А можно, пожалуйста, нам доставку прямо-таки до порога, но чтобы это было бесплатно и только удобное нам время, вот от такой доставки мы бы точно не отказались. Далее у нас Зиверт, также продолжаем доставку классных треков в твоей динамике. Боб Синклер, Love Generation, прямо сейчас на Красной Армии. Делай громче.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 3, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Предстоящим вечером до плюс 2, ночью 0 градусов, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди космический трек «Leave it all behind» от Ибена. До погружения в эту красоту осталась минутка с небольшим. Не пропусти.
0: Реклама.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45 55 55.
6: Захавейл, мы едем в автомаг!
7: Удобно!

0: 150.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Тюмени 17, ровно. Мяу, на связи Даша Русакова. Встречаем долгожданный вечер в компании крутейших артистов. На очереди Анастасия, Дима Билан с песней «Пилок». А вот и Нептуника, «What if».

классов сегодня ел грузди маринованные. Никто из них эту тему не любит. Собственно, как это произошло сегодня, либо завтра в нашей группе ВКонтакте обязательно видос появится. И новый челлендж уже на старте. Следи за обновлениями в утреннем шоу Red 7 до 10. Впереди у нас Holy Flame с его суперхитом «Тону». Прорывной хит услышим сразу после Bauer «Calling Out For You» на

0: Прогноз погоды.
1: По сообщению Яндекса в Тюмени плюс 3, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Предстоящей ночью до 0 градусов осадков не ожидается, а вот завтра утром небольшой дождь и до плюс 2.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди масштабный хит «Rise Low».

0: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе заменамасла.рф. При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
1: Мы свежие.
2: Мы качественные.
1: Мы вкусные. Мы доступные.
2: И мы стали ближе.
1: Мы тюменские продукты.
2: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
5: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

0: Далее к нам присоединится Николай Антонов, расскажет все свежие новости Тюмени. Привет!
1: Добрый вечер! Из-за дождливого лета в Тюмени на дорогах образовались провалы ливневой канализации. Вода в городских условиях подмывает инженерные коммуникации, асфальт проседает под колесами. Проблема затронула сразу 20 участков дорог в разных районах города, сообщили в администрации Тюмени. В список ремонтных работ вошли улицы 30 лет Победы, Пермякова, Володарского, Советская, Челюстинцев, Мельника и Тополевая, Запольная и 50 лет ВЛКСМ. Часть участков уже приведена в порядок. Полностью завершить устранение просадок проезжей части планируется не позднее 30 октября. В Тюмени районного Патрушева станет еще больше. Согласно плану, застройка продолжится в районе улиц Федюнинского, Монтажника. Проект предусматривает возведение жилых высоток от 8 до 25 этажей, поликлиники и детские сады. Вдоль улицы Федюнинского новый квартал построят к 2035 году. В 2030-2035 годах планируется возвести поликлинику и несколько детских садов. Аграрии Сладковского округа первыми в Тюменской области завершили уборочную кампанию. Хозяйство обмолотили зерновые и зернобобовые культуры на площади более 9 тысяч гектаров. Собрали при этом 14 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Муор. В других округах завершается уборка хлеба. План по сбору зерновых выполнен более чем на 90%. Также продолжается заготовка картофеля. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 3, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Предстоящей ночью до 0 градусов осадков не ожидается, а вот завтра утром небольшой дождь и до плюс 2.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди стильная совместка «Искра» от Мэри Гуэл СП.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
3: Заставщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Захавейл! Мы едем в автомат!

0: 150.
1: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
2: О, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
1: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
3: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
1: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». НН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.

0: армии Denzel, You Spin Me Round. В Тюмени 17 часов и 44 минуты. Тут подъехало напоминание от врачей, чтобы не заболеть этой осенью, нужно мыть руки с мылом. Да, еще обрабатывать свой телефон и другие гаджеты, банковские карточки и ключи. В общем, все, что ты регулярно берешь в руки в течение дня, берешь просто влажной или сухой салфеточкой, протираешь, и все, ты красавчик. Погнали дальше. Будем слушать вирусный трек Moving to the Sun от Hugh Jell. Совсем скоро, по-хорошему, вирусный. А еще с нами Акмаль и его тема любовная прямо сейчас на Красной Армии.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ура! Хаос-музыка снова в прайме. Яркий пример — это тема Meet Me in the Dark от AVE. Еще чуток, и этот супер успешный сингл в твоих динамиках.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные.
4: Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
6: Красота дается раз, и я поддерживаю нас. Королевой будь всегда, ждет тебя фамилия.
7: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
8: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
9: Здравствуйте!
8: Я думала, что гонки – это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
9: Ну да, я тебя два раза обогнала.
8: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
10: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
11: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
12: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
13: Хватит копить. Пора действовать.
14: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
15: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрфбанк.ру» в разделе «Ипотека».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПСФ звучит. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тюмень, шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: На Красной Армии только что группа Cat's Eye с темой Animal, то есть животное. Мне кажется, что когда погода вот так резко меняется, на дороге тоже все резко как-то становятся какими-то растерянными, знаешь, обезьянками.
1: Лосями, которые выбегают на дорогу.
0: На дорогу в том числе.
1: В этом стиле, да. Вообще, кстати, погодка, конечно, интересная. Сегодня снег был. Поговаривают, даже там в Перевалово уже прям лежал, там машины очищали. Ну, не знаю, мне кажется, рановато. Не готова еще Тюмень? Не готова.
0: Не готова?
1: Ну да, там, если смотреть по прогнозу, дальше будет еще тепло, еще немножечко захватим тепла. Далее, кстати, теплая музыка. Будем расслабляться, отдыхать. Тебе хорошего вечера.
0: Классно, тебе тоже.
1: 6 часов в Тюмени. Ну что ж, будем двигаться дальше под классный саунд. Впереди у нас Пакита, Living on Video. И прямо сейчас появится Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.

Армии Пакита с жаркой историей Living on Video. Ну и когда в Тюмени плюс 3 градуса, только такая жаркая музыка и спасает. Далее ее, кстати, будет очень много, поэтому готовимся наслаждаться топовым саундом. Впереди Леони Каллум Скотт «Stay» и прямо сейчас крутой дуэт Биберекса Дэвид Гетта «Sad Girls». В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Кайга Макс Макнаун «Take Me Back». Ровно через 3 минуты послушаем полностью, ну а чуть позже не пропусти свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама. Мы свежие.
3: Мы качественные.
2: Мы вкусные.
4: Мы доступные.
3: И мы стали ближе.
5: Мы тюменские продукты.
3: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
6: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и

0: предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу сибирский.ру.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество. Качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
6: Медицинский центр М+. Верь опыту.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.

0: новостей в студии Николай Антонов. Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. Разноярусные пешеходные маршруты, навесные мостики и беседки планируют оборудовать в Градищенском лагу в Тюмени. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев. По его словам, речь идет о территории лога на участке от улицы Камышинской до Перековской, прилегающей к инфраструктуре Тюменского госуниверситета. Также запланирована реновация территории старых домов в границах улиц Камышинской, Герцена и Перековской. В Тюмени изымают земельные участки и постройки на улицах Амурской и Магнитогорской для продления улицы Ставропольской. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации города. Улицу Ставропольскую планируют продлить от Московского тракта до Интернациональной. Четырехполосная дорога должна связать районы Маяк и Дом обороны, а также обеспечить выезд на Аккумуляторную. Следующим этапом станет капитальный ремонт участка от Московского тракта до улицы 9 января. В Тюмени с 9 по 18 октября пройдет 13-й международный кинофестиваль «0+». Зрители смогут увидеть более 100 детских и семейных фильмов из 30 стран мира. Кинопоказы с обсуждениями пройдут в музейном комплексе имени Славцова и конторе пароходства. Впервые в истории фестиваля кинопплощадками станут детские сады и школы. К событию присоединились 50 детсадов и свыше 50 школ. Также фильмы и образовательные материалы будут доступны онлайн на платформе zeroplus.tv. Расписание показов и регистрация на события на сайте фестиваля. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка. Всем хорошего вечера.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна «Отражение». Менее чем через 3 минуты ждем этих музыкантов здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.

0: Обратитесь в Центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
2: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
3: Медицинский центр М+. Верь опыту.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Денталь. Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.
2: Знаешь, как...

3 минуты. Ну и вот примерно через 12 часов появится здесь, на Красной Армии, Саш Самойлов и Яна Кушнир, чтобы раскачать твой день, чтобы поднять тебе настроение, чтобы разбудить тебя в эту непростую осеннюю пору, да, когда утром действительно очень сложно просыпаться. В общем, присоединяйся, ребята, точно настроят тебя на рабочий лад. Мы же далее будем отдыхать в компании классной музыки. На подходе у нас Кунс, Теофилиус, Лондон, Galaxy, и уже сейчас появится Зиверт Эвер и Директориалс. Давай на самый верх. Всем классного вечера!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 3 градуса и пасмурно. Завтра днем также до 3 тепла, возможен небольшой дождь, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Филатова, Кэроса и СТ. Их работу «Там, где рассвет». И появятся они через 2 минуты ровно.
4: Реклама. Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Жека.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: УСЗП СФЗОЧ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Это не просто замена масла. Это по полной. Двигатель, коробка, редукторы, раздатка. Покупаешь масло? Меняем бесплатно. Тормозная жидкость, антифриз тоже заменим бесплатно. Замена масла .рф. Полный цикл за один визит. Пора менять масло. 60 10 70.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

Тем не менее, 7 вечера. На дорогах у нас пятибалльные затруднения, самые крупные на Герцена и Малыгина, там 20 минут постоим, остальные затруднения не более 8 минут, поэтому расслабляемся и наслаждаемся классным треком A-E-I-O-U.

Будто бы включил MTV, и вот, пожалуйста, она играет, поет, веселит тебя. Далее, кстати, мы будем тоже веселиться. Ну и еще, что касается веселья, то это у нас еще и завтра планируется, конкретно с 12 до часу. Программа «Плюс Вайб», присоединяйся, получай подарки, наслаждайся качественной музыкой и отличнейшей компанией. Все это по будням с 12 до часу, так что не пропускай. И далее тоже не пропустим группу «Серебро», «Смотри, но не трогай», и уже сейчас Ларин Воринер, Let Me Forget You. В Тюмени 19 часов и 10 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 2 градуса, пасмурно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 3 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем красивую тему «Настоящие» от Мэри Гу.

0: Денталь.
1: Специальные условия на имплантацию до конца года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Устал выбирать моторное масло? Бренды, банки, обещания. Хватит! Redcore Race. Не замерзает при минус 55, не горит, защищает под нагрузкой. В основе настоящая синтетика 4 и 5 групп. Redcore Race. Только инженерия и технологии. Без маркетинговой шелухи. Спрашивайте в сервисе «Замена масла .рф». При покупке Redcore замена бесплатна. Телефон 60 10 70.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
4: Самое сладкое напоследок. Распродажа последних готовых квартир в ЖК «Новый» отделом «Девелопмент» на Червишевском тракте. Тихий район, закрытый двор, а детский сад прямо у комплекса. Да еще и копить не нужно. Первый взнос всего от 200 тысяч рублей. Успейте забрать сладкое предложение. Звоните 56-81-82. 56-81-82.
5: О, специализированный застройщик «Сатурн». Проектная декларация на сайте nastoy.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или не

0: газовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21. Или приходите на Одесску 48А. Альянс. Ваш старт в успешное будущее.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу пасмурно, плюс 2 градуса. Завтра днем синоптики обещают небольшой дождь и до 3 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Нас ждет классная коллаба Мадонна, Кайли Минок, «Love Sensation».

0: жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
1: Скидка 500 000 рублей на квартиру. Сделайте ход конем и получите скидку на страна.ком.
2: Застройщики и группа компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка действует по 15.02.2027 года. Не для всех планировок. Подробности на страна.ком.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
4: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
5: Здравствуйте!
4: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
5: Ну да, я тебя два раза обогнала.
4: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
6: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
7: Переезд с собакой в Румянском удобно всем.
8: Ой, здесь своя площадка для выгула. Наш пес сможет вдоволь набегаться без поводка.
7: И в каждой парадной лапомойка. Чистота в коридорах и домах.
9: Наш дом для всей семьи, даже для хвостатых.
7: Румянский. В балансе жизнь другая. Сдача дома в этом году. ОСЗ «Баланс Одесская». ИН 720-35-42-700. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

7 часов включить Красную Армию, то можно услышать интересный факт, даже два. Рубрика Only Facts от Саши и Яны прозвучит уже завтра, так что присоединяйся, поднимай себе настроение, узнавай что-то новое и наслаждайся только самым крутым саундом. Все это по будням в утреннем шоу Red. Ну и сегодня у нас тоже с музыкой все в полном порядке. Впереди мод, Индоклаб и уже сейчас Fastboy Music Sounds. В Тюмени 19 часов 44 минуты. Всем хорошего вечера. We'll be right back.

0: 50. Мы свежие.
1: Мы качественные.
0: Мы вкусные. Мы доступные.
1: И мы стали ближе.
2: Мы тюменские продукты.
1: Выбирай свежее, покупай тюменское. Спрашивайте товары тюменских производителей в ваших любимых магазинах. Подробности на сайте покупайтюменское.рф.
3: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
4: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
5: Перемены в жизни заслуживают поддержки. Свадьба, рождение малыша, новая работа. За важные события география дарит скидку на квартиру. Выбирайте свою на география.рф.
6: Реклама. Застройщик ОСЗ ЕСБ «Недвижимость». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Кому-то нравится, кому-то не нравится. А «Эталон Авто» расширяется. Предложение для владельцев автомобилей ВАК. Дополнительные слесарные и диагностические посты. Увеличение склада запчастей и расходных материалов, новая комфортная клиентская зона и приемка автомобилей. Звоните 393-500. Качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто» на Молодежной, 12.
8: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
9: И слушай новые треки.
8: Ступай!
9: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
8: Ступай!
9: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
8: Нас уже 18 тысяч.
9: Не хватает только тебя.
8: Ступай! vk.com/redarmyfm.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

8 вечера в Тюмени. Ну и мы двигаемся дальше в этот холодный понедельник, но с теплой музыкой. Впереди ATB и топики A7S Your Love. И прямо сейчас насладимся историей аутентичная лирика.

Очень красивая история, которая посещала главный тюменский чарт «Выборка». Была там в числе первых. Ну и рекомендую составить этот топ вместе с нами. Залетай на redarmy.fm и голосуй за понравившийся трек. Ну и наслаждайся им в пятницу в 18.00 в главном тюменском чарте «Выборка». Мы же далее насладимся компанией диджея Гоха, Мичико и уже сейчас «Two Colors» с темой «Примадонна». В Тюмени 20 часов и 9 минут. Всем отличного вечера.

0: Менее чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
1: Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Мы катаемся все вместе. Мама, папа, я. Это часть меня. Это часть того, кем я хочу быть. И скоро у меня будет свой карт.
8: Отдыхайте всей семьей на площадках картинг-центра Life Drive.
9: Бронируй детский заезд в среду и получай второй в подарок. Картинг-центр Life Drive.
10: Категория 6+.

0: Обратитесь в центр недвижимости «Гарант». С нами спокойно и надежно на любой стадии сделки с недвижимостью.
1: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12.0+».
2: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем не лето, а ментоловое. Полностью услышим эту историю здесь, на Красной Армии, через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
5: Тюмень, шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Привет! Я сегодня записываю сторис из картинг-центра Life Drive. Со мной все подруги и даже мама. Мам, привет!
7: Здравствуйте!
6: Я думала, что гонки — это сложно, а тут всего две педали. Как у тебя в машине?
7: Ну да, я тебя два раза обогнала.
6: Давай позовем Катьку и завтра тоже погоняем. Как раз хотели встретиться, но кафе надоело.
8: Утоли жажду скорости вместе с картинг-центром Life Drive. По вторникам всем девушкам второй заезд в подарок.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
11: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
12: Осенний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 9, 10 и 11 октября. Выставочный зал «Севастопольская, 12. 0+.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Классная танцевальная история What If от Нептуники на Красной Армии только что. И чтобы классный звук был у тебя дома, для этого просто скажи: Алиса или Марусь, включи радио Красная Армия. И топовые треки будут звучать не только у тебя в машине, на работе, на сайте, но и дома. Да, в общем, воспользуйся этой удобной функцией и занимайся любимыми делами под самую классную музыку. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the...

0: Тюмени 21 час.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 2 градуса, пасмурно, завтра днем ожидается небольшой дождь и до 3 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
9: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
8: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
9: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
8: 68-2086. Код города 3452.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 2 градуса. Пасмурно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 3 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Одним словом, дома. Когда знаешь соседей по имени, потому что домой хочется возвращаться не только в квартиру, но и во двор. Одним словом, «Скандия». ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
4: Реклама.
5: Ты чего такой мрачный? С бизнесом дела не ладятся.
6: Бухгалтера никак не найду. А сроки уже поджимают. Отчеты надо делать, налоги заплатить. В прошлом месяце налоговая счета заблокировала. Кое-как разобрался.
5: Знакомо. Тоже долго никого не мог найти. Пока про русскую компанию не узнал. У них специалисты с большим опытом ведения бухгалтерского и налогового учета. Консультируют по любым вопросам. Отчеты сдают, налоги считают. Заключил договор и спокоен. Тебе тоже советую.
6: О, спасибо, друг. Выручил. Скажи номер.
5: 68-2086. Код города 3452.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
9: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени к этой минуте плюс 2 градуса. Пасмурно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 3 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 2 градуса. Пасмурно. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 3 тепла.
2: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: Реклама.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?